0: Mix. In DJ Aliash.
1: Слышимо се приходни викенд. Дай вечи
0: денс хити. Всех часов. City Mix. City.